Вечно памятных создателях святые обители сия и во всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду.

плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем в храме сем, рождающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих